Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: остановиться, иди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
7: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец», набережные Челны, Казанский проспект, 222.
8: Майские каникулы с АЗС «Тарифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
9: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
10: 18+.
11: 2026 год.
12: Ипия ялган май тәмендә, әни кулларының назы, яратух исе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
13: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целый аллея.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Ерак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-16-17 майда филармоник

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Опасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Шарман. 107.8 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Соба инкубаторы пешкен бодайош обыскен 30 кыннык рос 68 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 9.

0: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Опастағы хазина тізіліш материалары кебеті барлық сатып алышыларын яз хәм хізмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайлеләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту ішләрін хазина кебетінден башлағыз. Апас, Муса Жәлил урамы 23-ші А йырты.
2: Телефон 2-18-27.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма.

0: Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Весна! В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.

0: Ру. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95. Илса.

0: 740, шахар коды 843.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илсур Шәрипҗанов.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23.
3: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
8: Юмашева, 95.
9: Их ты бар! Их ты бар!
10: Их ты бар!
11: Булгар радиоса тахдимита!
12: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
13: Булгар радиоса фест!
14: Популяр жерчлар!
15: Дертле жерлар!
16: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
17: Килигез!
18: Татнефть аренаның бозын!
19: Бергаляп эрдик!
20: Билет на Татнефть арена бустарай кассаларында. Эм тэна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бустарай. Озан РТ 6 урана 40 кинчи. Огрэн 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ящик лево 6+.
1: Булгар радиоса реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
2: Казандагы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобус-лар.
5: Майские каникулы с АЗС «Таифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии, патологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
12: Алдан таби бләнкен әшләшу керек.
13: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
14: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді, жейнен сілетті өткер. Күбу үрсі сілет ұқырайым 166-0-20-60-Озан.
15: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы итші білері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
16: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
17: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дүріз жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
18: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Ямле төркеме.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.
4: Жер Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жер ши екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Ньюсенда реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
5: XL Outlet.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
10: Тулырак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ватасы булу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
15: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
16: Булгар радиосы фест.
15: Популяр жырчылар.
17: Дәртле жырлар.
18: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез.
19: Татнефть аренаның бозын
18: бергәләп эретик.
20: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 евро 42 ЕМ. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
22: Ләйлә Галиева.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Hurmatli do'stim, tezdan Qurbon bayrami. A sen azir tugulmadi. Borshilma. Zakat xayriya fondida soriqlarni sholibda bo'libda beralar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq, soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Kod 8-843.
3: Опастағы хазина түзіліш материалары кебеті барлық сатып алышыларын яз хәм хызмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йұртығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Апас, Лоса Жәлил урамы 23-ші А йұрты. Телефон 2-18-27.
4: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
5: Soba inkubatörü pişken buday oşabusken 30 günlük Ros 68 tıkımlı içibileri sota. Sobadağı telefon 2-36-81, kod 8-843-62.
6: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте

0: Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, 1 чир. ОКН, 18-84-79-89-89.
7: 2016 ел, ящик лево +.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: кезекті бар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез ме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ұстазы 105.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте oknastrany.rf.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Трамвайда буюла, минде, сезнин блян барам.
4: Татар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
5: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
6: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
5: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
4: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
7: 2026 ел яшикләү юк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
9: хит, кайнар хит. Арыслана, яз жилләре. Жыршы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: и прославит вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әретик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 1888-74-71-89-580.
11: 2016 ел. Яшекляу 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Гүзәл Салаватова. Бүген жыр ошы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. A sen azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarga g'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Код 8-8-43
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51. 203-96-51. Звоните.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Соба инкубаторы пешкен будайоша бускен 30 кыннык рос 68 токымлы итшибилер сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование.

0: Шин қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмә шәхәрі 14 шахи тұрамы 56 шир. Телефон 6-21-41. Шәхәр коды 8-855-94.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
3: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
4: Курше, «Тимирпеч» компаниясында яңалық, ишеттің ме?
5: Нинди тағын?
4: Мишләрін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: «Тимирпеч» – ышанышлы сифат, тиз хызмет. Питреш районы яңа Кащак аулы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мұң язғы дәр һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Ящиклявы 6+.
7: Казан, 2026 ел.
8: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8800. 43-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
9: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Их ты бар! Терезе керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Румия Фәтхетдинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Дюбенбейден велосипед, самокат, хэндспорт товарлары издейсіз мі? Плазан шахары Чиков урамы 23-й ертта орнашқан «Вперед!» Кебетіне рәхим итегіз. Балалар хэм олар үшін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жилған хэм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-41-40.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
2: 18+.
3: Трамвай да, буюла.

0: Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Тойдан бу тауыш киле. Селят чеги смену аргадаше. Береда болағызны шанышыл бұслар, қызықлышы оралар, еңа білін нәркеті. Тулырақ селят ноқтай биз сайтында, әм социал чилдерлерді, жейнен селятті өткер.
2: КБУ үксә селят ОКМ 166-0-46-60-Озан.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: страны.рф.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Зиннур Сафиуллин.

0: таныш. 103.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окна.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.